0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

когда уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». На двух костромских улицах изменилась схема движения. Россиян предупредили об опасности купания на диких пляжах. Птицы сделали подарок женщине, которая спасла ворону. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На двух костромских улицах изменилась схема движения, пишут СМИ 44. Теперь при движении по улице Магистральной от микрорайона Панова перед перекрестком с улицей Радиозаводской будет не 4 полосы для движения, а 3. Первая пойдет только прямо и направо, средняя прямо, а левая только налево. При этом по улице Магистральной от перекрестка с улицей Радиозаводской в сторону Панова увеличили количество полос с 2 до 3. Кроме того, для тех, кто поворачивает направо на Магистральную с Радиозаводской со стороны улицы Южной, поставили дополнительную стойку светофора. И еще одно изменение. На светофоре у дома номер 53 по Магистральной при движении от Радиозаводской теперь запретили левый поворот. Купание на диких пляжах и в других необорудованных местах может представлять серьезную опасность. Об этом предупредила депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Ее слова приводит газета.ру. Она напомнила, что дно водоемов таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, технические конструкции и сильное подводное течение. Дрожжина также отметила, что на диких пляжах нет спасателей и оборудования для оказания экстренной первой помощи. Поэтому, если в этих местах происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается. На то, что водоем представляет опасность, указывает отсутствие официально оборудованного пляжа, спасательных постов, буйков и другой инфраструктуры для отдыха, подсказала депутат. Помимо этого, на диких пляжах установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено».
2: В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получить благодарственные подарки от других птиц, пишет Лента.ру. В один из весенних дней жительница Ванкувера заметила, как в водосточной трубе застряла птица. Женщина увидела пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Она отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов: палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке.
1: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-300.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 июня отмечается День крановщика, да? День машиниста грузоподъемного крана, так и называется. А еще Международный день спойлеров, день рождения журнала «Крокодил». Мы, рожденные в СССР, хорошо его помним. День объятий с кошками, поцелуйте вашу мурлыку, и день сыра.
1: Да, история этого продукта насчитывает более 7 тысяч лет. Во времена Инквизиции в некоторых странах сыр использовали для проверки обвиняемых во лжи. Считалось, что если человек не виновен, он сможет проглотить кусок сухого и острого сыра, а у виновного от страха пересохнет во рту, и он подавится.
0: Надо было батон пихать, а не сыр.
1: Вот, советую в следующий раз.
0: Когда переродишься в прошлом.
1: Конечно. По поводу твоего любимого сыра чеддер.
0: Да.
1: Он не имеет естественного оранжевого цвета. В древности насыщенный желтый или вот этот вот такой ярко-оранжевый оттенок ему придавали с помощью сока растения анна. То, чтобы подчеркнуть высокое качество молока от коров, питавшихся свежей травой. Вообще, если корова пасется летом, да, когда сочная трава, соответственно, сыр потом из ее молока получается более желтым, чем в другие периоды.
0: А если ей дать морковки?
1: А вот, кстати говоря, каротиноиды и дают вот этот вот замечательный такой желтый, приятный, симпатичный оттенок. Твердые, выдержанные сыры, например, некоторые виды того же чеддера при правильном хранении практически не портятся, а лишь теряют влагу и становятся более насыщенными по вкусу. Самый старый съедобный сыр, найденный археологами, был 40-летней выдержки. То есть еще в те времена вот они прикалывались от таких вот, да, долгих сыров. В Норвегии производят традиционный сыр брюнуст. Его получают путем долгого кипячения сыворотки, из-за чего молочный сахар карамелизуется. В результате сыр приобретает красивый коричневатый благородный оттенок, плотную текстуру и сладковатый карамельный вкус.
0: Слушай, а ты любишь вонючие сыры? Вот такие вот французские, которые, которые прямо открываешь, когда и хочется сразу же отойти метра на три.
1: Да, да-да-да, конечно. Но самый ад — это касумардзу. Это знаменитый сыр, который делают на Сардинии, причем тайна. Дело в том, что по санитарным гигиеническим нормам Евросоюза касумардзу запрещен к продаже, но его можно купить на черном рынке. Это, я напомню, сыр с живыми личинками сырной мухи.
0: Мне кажется, их надо познакомить с любителями сюрстреминга.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня настоящий день мистических историй. Мы решили про потери и находки поговорить. Дело в том, что на пляже в Испании неожиданно была найдена мраморная голова древнеримской богини Венеры. Ну, какой-то очень сильно старинный. Там сейчас историки разбираются, сколько же ей все-таки лет. А мы решили уточнить у вас, что ценного вы безвозвратно теряли, а может быть, находили, а может быть, потеряли, а через многие годы, вот были у нас, да, такие истории, как-то была подобная тема, и человек рассказывал, как потерял золотую сережку, и лет через 5-7 перестраивал крыльцо около дома и нашел вдруг ее там в песке. А еще один человек потерял то ли в речке, то ли в море, и тоже нашел через какое-то время, не знаю, насколько это прям вот вероятность большая.
1: Слушай, да, это целая вереница подобных историй. Люди находили золотые украшения, свои же потерянные, там, на пляже, в огороде.
0: В огороде тоже, да, картошку копал.
1: В колодцах, которые там пересохли, и там хоба на дне.
0: Да.
1: Коллекция,
0: а может, да. Да, может, просто нашли какую-то ценную вещь, которая не принадлежала вам, и тем не менее восхитились ею.
1: Восхитились настолько, что даже не стали делиться с государством найденным кладом, и прикарманили себе, поэтому сейчас четырехэтажный особняк в курортном районе.
0: Ваш.
1: Да.
0: Нет, ну, знаешь, не обязательно это может быть какая-то вот ценная вещь, которую действительно там с государством делиться. А, например, вот раз и неожиданно нашел какую-нибудь...
1: Ну, эскиз Леонардо да Винчи, там, не знаю, на чердаке у дедушки.
0: Нет, я же говорю, что не обязательно она какая-то дорогая. Ну, нашел неожиданно, не знаю, путевку по дешевке в Турцию на 2 недели.
1: В Белоруссию?
0: Ну, кому как, знаешь ли. Вот, так вот, на ум сразу ничего не приходит, но я абсолютно уверена, что вам придет. Для того, чтобы вы свои мысли излагали, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», и у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», а еще у нас приз имеется за одно из сообщений, которые мы сегодня хотим вручить.
1: Да, это подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, сегодня вы даже более прямолинейны, чем обычно. Будьте помягче, это подкупает.
2: Овны мужчины, вам удается найти достойное применение своей энергии, добиться, если не отличных, то, по крайней мере, приемлемых результатов.
1: Тельцы женщины, переговоры лучше вести прямо с утра. Это самое продуктивное для вас время.
2: Тельцы мужчины, возможен прилив сильных эмоций, под влиянием которых вы решитесь на смелый, но обдуманный поступок.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру можно и нужно искать союзников и договариваться о совместных действиях.
2: Близнецы мужчины, в середине дня будет очень удачное время для реализации одной из ваших совершенно потрясающих идей.
1: Раки женщины, умение сохранять спокойствие или хотя бы его видимость особенно важно в сложных и нервозных ситуациях.
2: Раки мужчины, вам удается добиться серьезного результата в наиболее приоритетном для вас направлении.
1: Львы женщины, вы собой недовольны, поэтому и успехи не радуют. Чуть позже сомнения рассеются, а настроение улучшится.
2: Львы мужчины, вы проявите редкостную изобретательность, благодаря которой добьетесь своего.
1: Девы-женщины, опыта и знаний у вас хватит, чтобы решить все актуальные вопросы. Не волнуйтесь.
2: Девы-мужчины, ваша резкость в суждениях может сильно наэлектризовать ситуацию вокруг вас.
1: Весы-женщины, возможно, в какой-то момент вы начнете суетиться. Поэтому спокойствие и осторожность во всем – вот ваш девиз.
2: Весы-мужчины, делиться своими планами не стоит, иначе ваши классные идеи тут же позаимствуют бессовестные ловкачи.
1: Скорпионы-женщины, старайтесь быть тактичными и деликатными, чтобы денек не превратился в классическую лотерею.
2: Скорпионы мужчины, не стоит расстраиваться из-за отсутствия единомышленников. Вы и сами прекрасно со всем справитесь.
1: Стрельцы женщины, вы хорошо ладите даже с теми, кто совершенно не в вашем вкусе. Обаяние творит истинные чудеса.
2: Стрельцы мужчины, вы невероятно красноречивы и способны переубедить даже самого запальчивого оппонента.
1: Козероги женщины, в начале дня многое будет даваться легко, и этим надо воспользоваться, пока есть и желание, и энергия.
2: Козероги мужчины, очень удачными будут романтические свидания. В качестве альтернативы можно приготовить или купить себе что-то вкусное.
1: Водолеи женщины, люди, которых вы встретите, приятно удивят вас и помогут сделать то, что раньше казалось немыслимым.
2: Водолеи мужчины, поторопитесь принять заманчивое предложение. Второго такого шанса может и не быть.
1: Рыбы женщины, сегодня у вас будет уникальная возможность помириться с теми, с кем до этого вы были в напряженных отношениях.
2: Рыбы мужчины очень порадуют общение со своими детьми и возвращение к давнему хобби.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки четверг. Сегодня вы нам рассказываете о тех находках, которые вас, ну, как минимум, взбодрили, а максимум сделали вас счастливыми. Ну и о потерях тоже, потому что жизнь, так сказать, не бывает одноцветной. Маргарита отметилась в нашем канале «Радио Ваня в Максе». Как-то раз иду я по школе, вижу кольцо цветами разными переливается, зеленый, синий, фиолетовый, беру его себе. Но через месяц потеряла в песке.
1: Ты знаешь, у меня, наверное, самая необычная была находка. Я рубль бумажный нашла на дереве. Ну, я подозреваю.
0: Это вот денежное дерево, ребята, сейчас удивительная история. Сейчас.
1: Что я там делала? Нет, у нас во дворе рос боярышник, кусты такие почти как деревья. И мы на них иногда, по ним иногда ползали, ну, мелкие еще были.
0: А боярышник — это дерево, где вместо листьев флаконы, да?
1: Мы по ним иногда ползали, чтобы рвать этот самый боярышник, ну, и нажевывать, в общем-то, что бы детям. И вот как-то раз я залезаю, смотрю, а на ветке лежит рубль бумажный. Ну, я подозреваю, что до меня там был кто-то еще, и у этого кого-то он выпал. Либо ветром занесло, либо еще как-то. Ну, но да, он достаточно высокий боярышник. Не знаю, 2-3 метра, наверное. Ну, такие кустищи здоровенные. Вот это было, конечно, очень странно. Ирина также в Максе в канале в нашем написала. А в 90-х, еще в 90-х годах дедушка подарил мне часы на цепочке. Я их обожала. Лет 10-12 мне, наверное, было. Брала с собой везде, включая школу. Ну и благополучно по пути домой из школы потеряла. До сих пор помню, как они выглядят. Да и как память о дедушке, сейчас бы это был ценный подарок. Ирин, самое главное, что в вашей памяти все цело, потому что иногда самые главные вещи — это совсем даже и не вещи.
0: Ну вот еще Юля нам написала короткое, но полное скорби сообщение. Молодость безвозвратна.
1: Потеряла Юля. С другой стороны, дорогая Юля, главное, чтобы вы были бодрые, веселые. Знаете, я вот вчера видела, например, нарезку из актеров, там, каких-то известных людей. Они, значит, там в 20-25 лет, и они же там в 40-50. И я скажу, процентов 80 выглядит намного лучше, чем когда молодо зелено.
0: А это, знаешь, иногда люди, да, напоминают там вино или коньяк, то есть с годами становится все благороднее, лучше.
1: Вот этого
0: и
1: мы вам, Юля, и желаем.
2: Да. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП Пивоваров. Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Минобрнауки назвали 4 обязательных для изучения студентами дисциплины. Россияне назвали любимые позы для сна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которая воспитывает двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать историю на основе российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводит газета.ру. По его мнению, единый подход позволит повысить качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Министры считают, что русский язык лежит в основе культуры и играет важную роль в объединении образовательной системы. Кроме того, Фальков отметил, что по поручению президента уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык и государственный». Работу выполнил Санкт-Петербургский госуниверситет, а подготовленные материалы уже переданы в министерство. Важную роль в качестве ночного отдыха играют индивидуальные привычки, в частности, положение тела и скорость засыпания. Пишет «Известия». Большинство россиян предпочитают засыпать на боку. Именно эта поза кажется опрошенным наиболее естественной. Почти четверть меняет положение в зависимости от самочувствия, еще 17% спят на животе и только 2% на спине. Однако даже любимое положение не всегда помогает быстро уснуть. 36% тратят на засыпание от 15 до 30 минут. Именно такой временной промежуток, по словам врачей, считается оптимальный. А вот каждый четвертый ворочается дольше получаса, что уже может указывать на бессонницу. Третий из них быстро заснуть мешает неудобная подушка от 28% матраса. Также некоторые не могут подобрать оптимальный температурный режим в спальне, а другие обращают внимание на напряжение в шее или спине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская. 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о находках и потерях. К сожалению, все мы когда-нибудь что-нибудь теряли. И потом горько об этом сожалели. Анастасия Якимова отметилась в нашем канале в Максе. Радио Ваня 5 лет назад потеряла золотой крестик. Цепочка, главное, осталась, а крестика на шее нет. Так жалко было. До сих пор вспоминаю этот большой, красивый крестик. Он был куплен от отпускных денег. Ну, Настенька, наверное, кто-то его нашел, и пускай он ему принесет счастье и удачу. Думайте об этом.
1: Роман из города Тавда, Свердловская область, в телеграм-канале Радио Ваня FM. Зимой в морозы отпустили кошку прогуляться. Ну, обычно она сходит по нужде и через буквально пару минут уже возвращается. Но кошка не вернулась. Переживали, ведь кошка никогда не пропадала. Неделю назад объявилась, нашлась потрепанная, грязная, подратая. Но наша любимая кошка-совка 8 лет.
0: Слушай, у меня как-то кот тоже случайно выскочил на лестничную клетку, чтобы вы понимали, он был домашний. Естественно, не гулял. И вот как сквозь землю провалился, это был последний этаж, я подозревала, что он убежал на чердак. Угу. В общем, искали мы его неделю. И тоже бегали по двору, кричали «Яша, Яша!» И в какой-то момент с какими-то невероятными криками вышел кто-то грязный, в репьях, драный, через 3 дня. Видимо, пытался скрыться в подвале, но местные коты надавали ему по щам. И, соответственно, он вот такой вот... Я его когда несла домой, он мне на руках орал. Орал, как будто же «Мама, спасибо!»
1: Александр написал нам в Максе «Доброе утро, батарейки». В 1998 году, стоя в наряде, я нашел барсетку, а в ней 10 тысяч рублей. Хозяин, конечно, не нашелся. Да я его особенно и не искал.
0: Я так и хотела
1: конечно.
0: Продолжить.
1: Я купил себе машину Nissan Skyline, двигатель турбо. Александр, вы бы еще телефон написали свой и адрес, по которому вас может
0: по
1: найти.
0: По которому вы теперь ее продаете, эту машину. Да. Еще одно сообщение от Дмитрия, сына Николая. Есть у меня браслет? Серебряный, жирный такой. Я его 2 раза терял на работе. И 2 раза его находил мой механик Ваня. За что ему огромное спасибо, пишет Дмитрий из Питера. Вот история. Мне кажется, Ваня сам его и тырил для того, чтобы потом преподносить, чтобы вы его хвалили.
1: Нет, повышал симпатию к себе.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
2: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
6: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
7: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, четверг. Вы рассказываете о своих грандиозных находках. Ну и о потерях, естественно, тоже не забывайте. Леха Ф. отметился в нашем канале «Радио Ваня» в Максе. Мы с женой поженились в 20-м году и на первую годовщину свадьбы поехали на море. И вот день годовщины. Все проходит отлично. И тут вдруг я вижу, что кольца обручального нет на пальце. То есть прям в день первой годовщины потерял кольцо. И это было не в самом море, а вот просто на улице. Не знаю, был ли это знак, но мы пока что до сих пор женаты и счастливы, судя по всему.
1: Ну, 6 лет это уже хороший такой срок. И еще раз доказывает, что не надо верить ни в какие приметы. Ну, потерял и потерял, ничего страшного. Главное, жену не потерял где-то там, на улице или в море. Светлана, а я потеряла сережку золотую. А нашла в коробке из-под стирального порошка. Да даже не я нашла, а девушка, которая жила со мной в квартире. Вот такая невероятная история приключилась со Светочкой.
0: Да, какая-то безыменная девушка жила просто в
1: квартире.
0: Соседочка. Я ее даже не всегда замечала, да. А, Ксения, подруга, вчера рассказала, как бабушка челюсть потеряла. Значит, в итоге ее нашли, когда грядку копали.
1: У меня одна подруга, стоматолог, сделала себе накладные передние 2 зуба, временные. И собиралась на свидание. И когда позвонил в дверь молодой человек ее, они с мамой там что-то сидели, разговаривали, или она там бегала, выискивала туфли, она неожиданно, видимо, в пыльном шкафу была, чихнула, и они у нее вылетели. И вот в дверь звонит молодой человек, а у нее вылетели эти 2 зуба, и они с мамой ползают под столом, их ищут, потому что невозможно открыть ему двери, и она такая красавица стоит. На свидание он ее пригласил. Так что, ну, они нашли. Нашли, конечно.
0: Да. Ирина в Максе, моя история с потеряшкой, купалась в далеком детстве в реке, нащупала что-то под ногами, достала. Оказался глиняный свисток в виде птички. Когда он с водой очень красиво свистел с переливами. Свистела им целую неделю.
1: Пока свистелка не отвалилась.
0: Ну, естественно, пошла вновь на речку и потеряла его. Так расстроилась, искала, не нашла. И только через год, когда вновь мы пошли купаться, нашла его снова. Теперь уже много лет берегу его. Уж очень он красиво переливисто свистит.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о потерях и находках. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Есть у нас группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Здесь и отметилась Мария Королева. У нас, пишет Маша, например, потерялась детская соска, ну, пустышка. Сыну было 2,5 года, он никак с ней не хотел расставаться. И вот смотрим мы как-то в передачу с ним по телевизору, что, мол, в неком городе есть обычай кидать соску в пиратскую пещеру. Ну, такая стилизованная пещера. Сын все понял, пошел к шкафу с игрушками, открыл дверцы и демонстративно бросил соску. Ну, естественно, потом он ее затребовал обратно. Но вы знаете, мы не смогли ее найти. И он помнит эту историю, хотя, да, помните, 2,5 года. И мы даже ремонт делали, не нашли, куда он эту соску выкинул. Мистика не иначе.
1: Вот еще такая квартирная история от Милы в группе «Радио Ваня ВКонтакте». При разводе, съехав с квартиры, предназначенной под снос, нашла давно потерянные золотые серьги с александритом, подаренные отцом. Мы зашли уже в пустую квартиру, где двери нараспашку, так, проститься с, с прошлой жизнью. И я увидела, как что-то блеснуло под плинтусом. Они, золотые мои, что они там делали?
0: И как они туда попали?
1: Причем обе серьги.
0: Ну вот интересно. Видимо, они, может, в сцепке были, знаешь, иногда бывает.
1: А, в сцепке, кстати, да, потому что вряд ли в коробке, ну как, за плинтусом, да?
0: Да еще и блестело бы.
1: Да еще и блестело, ну да, да.
0: Еще одно сообщение от Леси, невероятное. Привет, как-то бегала в детстве по крышам гаражей с подружкой и увидела яркую коробку. А мы же маленькие, любопытные, открываем эту коробку, а она полная связок бананов. Мы довольны, сидим их, едим. Но мое любопытство было выше меня, я смотрю, там еще какая-то странная кучка в виде шара. Я так ее носочком подопнула, а там улей. И мы, не доживав бананы, бежали, что есть силы, домой. Ну что, домой я пришла, у меня было лицо как глобус, мама меня очень ругала. Возможно, кто-то эти бананы не стал брать, потому что там как раз и были непрошенные гости. Решили лучше уж от греха подальше.
1: Охранники, да.
0: Охранники бананов. Злобная пчела.
1: Банановая полиция.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромская область вошла в число лучших культурных регионов. Общественная палата предложила освободить многодетные семьи от налога на туризм. В России начали делать стаканы для кофе из теста с овсяными отрубями. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область попала в шестерку лучших регионов страны по состоянию учреждений культуры, пишет Кострома Тудей. Так, например, с 2019 года местные власти привели в порядок около 200 учреждений культуры. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Культура» в области появились 4 новых сельских дома культуры в поселках Минское, Шолохово, Талица и Завражье. Еще один ДК строят в селе Кузнецово. Кроме того, в мае этого года в Костроме распахнул двери современный центр культуры «Майский». Также в марте регион подал заявки в Минкульт на модернизацию 7 учреждений. Среди них объекты Шарьи, Костромы, а также Сусанинского, Костромского, Буйского, Нейского и Паназаревского районов. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. С таким предложением выступил председатель общественной палаты по защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова приводят «Известия». По его мнению, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Он отметил, что решение инициативы будет предоставлено уже в этом году, что позволит многим семьям немного сэкономить на летнем отдыхе. Рыбальченко заключил, что это особенно важно, учитывая, что стоимость путевки и размер туристического налога увеличивается из-за большого количества детей. В России разработали установку для производства биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей, пишет газета.ру. Разработчики рассказали, что в отличие от других биоразлагаемых материалов, они устойчивы к высоким температурам и жирам, поэтому такая экопосуда более практична для горячих напитков и жидкой пищи. Технология производства стаканчиков включает следующие этапы: приготовление теста, дозирование заготовок, далее формование и выпечка, а в конце обрезка излишков материала. Самый технологически сложный процесс – формование. Для него был принят за основу способ нагрева объемных деталей с помощью электронагревателей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня. Я не могу.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 июня отмечается День крановщика, да? День машиниста грузоподъемного крана, так и называется. А еще Международный день спойлеров, день рождения журнала «Крокодил». Мы, рожденные в СССР, хорошо его помним. День объятий с кошками, поцелуйте вашу мурлыку, и день сыра.
1: Да, история этого продукта насчитывает более 7000 лет. Во времена Инквизиции в некоторых странах сыр использовали для проверки обвиняемых во лжи. Считалось, что если человек не виновен, он сможет проглотить кусок сухого и острого сыра, а у виновного от страха пересохнет во рту, и он подавится.
0: Надо было батон пихать, а не сыр.
1: Вот, советую в следующий раз.
0: Когда переродишься в прошлом.
1: Конечно. По поводу твоего любимого сыра чеддер.
0: Да.
1: Он не имеет естественного оранжевого цвета. В древности насыщенный желтый или вот этот вот такой ярко-оранжевый оттенок ему придавали с помощью сока растения анна. То, чтобы подчеркнуть высокое качество молока от коров, питавшихся свежей травой. Вообще, если корова пасется летом, да, когда сочная трава, соответственно, сыр потом из ее молока получается более желтым, чем в другие периоды.
0: А если ей дать морковки?
1: А вот, кстати говоря, каротиноиды и дают вот этот вот замечательный такой желтый, приятный, симпатичный оттенок. Твердые, выдержанные сыры, например, некоторые виды того же чеддера при правильном хранении практически не портятся, а лишь теряют влагу и становятся более насыщенными по вкусу. Самый старый съедобный сыр, найденный археологами, был 40-летней выдержки. То есть еще в те времена вот они прикалывались от таких вот, да, долгих сыров. В Норвегии производят традиционный сыр брюнуст. Его получают путем долгого кипячения сыворотки, из-за чего молочный сахар карамелизуется. В результате сыр приобретает красивый коричневатый благородный оттенок, плотную текстуру и сладковатый карамельный вкус.
0: Слушай, а ты любишь вонючие сыры? Вот такие вот французские, которые прямо открываешь, когда и хочется сразу же отойти метра на три.
1: Да, да, конечно. Но самый ад — это касумардзу. Это знаменитый сыр, который делают на Сардинии, причем тайна. Дело в том, что по санитарным гигиеническим нормам Евросоюза касумарцу запрещен к продаже, но его можно купить на черном рынке. Это, я напомню, сыр с живыми личинками сырной мухи.
0: Мне кажется, их надо познакомить с любителями сюрстреминга.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Он не

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство и современное материалов. mobilesleep.ru.
5: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня. Мне так.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, шаверма и вишневый штрудель. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали национальное кулинарное блюдо.
3: Хотелось бы, чтобы мы пригласили на обед, коли уж назвались такими именами, но нет. Да, действительно, национальное кулинарное блюдо. А уж какой нации, догадайтесь, пожалуйста, сами. На картинке подсказки на стене нашей группы она размещена, и именно под ней вам нужно писать свои варианты сообщений, ответов. Два волшебника призывают к действию. По крайней мере, у них в руках магические шары, которые они показывают, собственно, на всеобщее обозрение, и наверняка намекают на то, что с помощью этих магических шаров они могут какие-то совершать чудеса.
2: Да, тем более, что шары активированы, мы видим, что они излучают
3: свет солнечный.
2: Да, энергию какую-то.
3: А два волшебника это лучше, чем один, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. И,
2: а две головы хорошо.
3: Работают они в паре, судя по всему, и уж братья они друг другу, или, может быть, просто так вот судьба их свела, и у них команда такая, да, вот, ну, бывает же, знаешь, адвокатская контора, а здесь контора волшебников.
2: Ну, это, например, да, можно сравнить с грабителями, которые в паре работают.
3: Конечно, да. Вот. Итак, друзья, глядя на эту яркую картинку, на этих двух мужчин, умудренных опытом, а они действительно умудрены опытом, потому что седовласые и седобородые, и седоусые, и явно у них уже не одно дельце прокручено было, да? Вот
2: Ребята давно в этом бизнесе.
3: Так вот, глядя на них, вам нужно угадать еще раз национальное кулинарное блюдо.
2: Автор одного из правильных ответов получит сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее. Ты зачем?

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали национальное кулинарное блюдо.
3: А на картинке подсказки два волшебника держат светящиеся шары в руках, и вот некоторым они напомнили пончики, поэтому люди так и написали. Пончик. Бишбармак, рахат лукум моей души, блины, чак-чак, чебурек. В общем, все круглое и полукруглое упомнили вы в своих комментариях.
2: Да, здесь, понимаете, такой подводный камешек, впрочем, виден через прозрачную логику Варвары Теодоровны, автора этой загадки. Смотрите, это блюдо парное. Парное. Потому что два волшебных магических шара на картинке.
3: Ну, может быть, оно и не парное, но как минимум одного недостаточно, это абсолютно точно. Вот одного этого изделия. А если вот так вот пойдет, то можно в себя и десяточек закинуть, понимаешь?
2: Ой, вообще без проблем. Ты знаешь, если это вкусно приготовлено с огромной любовью, со всякими специями и приправками...
3: Хотя, конечно, я и не отказалась бы от жульена, и хорошие пельмени, знаете ли, они на вес золота, суши, в конце концов, вот нам предлагают, и даже пиццу. А еще есть ответ «Салат чародей». И вот это было очень близко по смыслу, друзья. Колдуны, только не салат, а национальное белорусское блюдо. Вот эти вкусные картофельные колдуны, внутри которых свежий сочный фарш. И все это обжарено, и все это...
2: Так, ну хорошо, давайте тогда поздравлять нашу сегодняшнюю победительницу.
3: Зовут ее Ирина Ляпищева.
2: Да, Ира, поздравляем и вручаем вам сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в Лазертаге.
3: Партнер розыгрыша портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78 ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 июня, по народному календарю, Василисков день, также известный как Соловьиный. Но начнем мы с Василиска все-таки. Посвящен он памяти святого Василиска Каманского, чье имя, между прочим, в народной культуре связано с мифическим существом Василиском. По поверьям, это опасное существо. И рождалось оно именно в этот день. Из необычного яйца откладывал его старый петух, а высиживала жаба. Не высиживала петух, а откладывала. Ладывала жаба, а абсолютно наоборот. Вот такая вот страшная история.
2: Да, мы очень надеемся, что все, кто сейчас слушает наше важнейшее тревожное сообщение, уже надел шапочку из фольги. Кстати говоря, накануне 4 июня люди варили все найденные в курятнике яйца вкрутую, чтобы предотвратить рождение чудовище.
1: Ух, ничего себе. Да. Поэтому давайте как более приятным каким-то мероприятием. 4 июня также ассоциировался с пиком соловьиного пения. Птицы эти в народе считались вестниками счастья, поэтому их голоса воспринимались как добрый знак. А было принято прислушиваться к соловьям. Чем громче и чище они поют, тем благоприятнее ожидался сезон. Вот интересно, если у тебя ни слуха, ни голоса, да, откуда ты знаешь, чисто соловей поет или нет? В конце концов, ладно бы хоть как-нибудь бы спел бы, и то хорошо.
2: Согласен с тобой, коллега. Тут, конечно, вкусовщина. Но вот если говорить про Петербург, у нас в северных районах, в районе станции метро Гражданский проспект, жители неоднократно вот уже этим летом слышали соловьиное пение.
1: А может, мне нравится хриплый соловей. Понимаешь, тут человек такое. Мне нравится вот группа Бонд с кнопкой. Вот они поют песню про кухни. Кухни! Мне нравится, чтобы соловей пел так же.
2: Конечно, твой любимый музей, Кунсткамера, конечно.
1: Также примечательно, что в народе этот день связывали с появлением полевых цветов, особенно васильков. Но это символизировало и предупреждение. Если что-то в этот день посеять, вместо урожая может вырасти одна трава. По этой причине сельскохозяйственные работы старались отложить. И вот прямо сейчас некоторым мужчинам, а может быть даже и женщинам, стало приятно. То есть не хотелось сегодня идти в поля или на огород. А теперь и причина есть серьезная. Нежелательно это делать. Так, знаете, по радио сказали.
2: Знаете ли, трава траве рознь.
1: Да что вы говорите, Алексей?
2: Укроп — это вам не петрушка.
0: Все, что ты любишь на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромская область станет частью всероссийского РЖД-проекта. В Госдуме подготовят законопроект об оплачиваемом выходном для родителей выпускной. Ученые доказали эффективность меда для тренировок. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего всероссийского проекта «Театральный поезд», пишут СМИ-44. Это уникальный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Более 5000 артистов из 160 российских театров проедут через всю страну на двух составах – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. В нашем городе торжественная встреча поезда состоится на вокзале 24 июня в 12:25. В течение двух дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. Актеры Кировского ТЮЗа покажут вятские сказки, а воркутинский драмтеатр представит костромскому зрителю спектакль «Две дамочки в сторону Чехова». Из Костромы же поезд отправится 26 июня в Ярославль, а затем в Санкт-Петербург. Депутаты подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускников школы оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов. Его слова приводит «Известия». Миронов отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном. По словам депутата, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Он также подчеркнул, что такой выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний. Употребление меда до и во время физических нагрузок позволяет поддерживать работоспособность организма на уровне профессиональных спортивных добавок, пишут «Известия». Эксперты отмечают, продукт особо эффективен в качестве средства для восстановления. В ходе эксперимента бегуны, которые употребляли медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли преодолеть большую во второй раз дистанцию, чем при обычном отдыхе. Помимо сахаров, мед также содержит витамины, минералы и антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенольные кислоты. По мнению ученых, некоторые сорта меда обладают более выраженными противовоспалительными свойствами, что может способствовать уменьшению мышечных болей после интенсивных занятий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующем. В следующих выпусках Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня. Он идет.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, сегодня вы даже более прямолинейны, чем обычно. Будьте помягче, это подкупает.
2: Овны-мужчины, вам удается найти достойное применение своей энергии, добиться, если не отличных, то, по крайней мере, приемлемых результатов.
1: Тельцы-женщины, переговоры лучше вести прямо с утра. Это самое продуктивное для вас время.
2: Тельцы-мужчины, возможен прилив сильных эмоций, под влиянием которых вы решитесь на смелый, но обдуманный поступок.
1: Близнецы-женщины, ближе к вечеру можно и нужно искать союзников и договариваться о совместных действиях.
2: Близнецы мужчины, в середине дня будет очень удачное время для реализации одной из ваших совершенно потрясающих идей.
1: Раки женщины, умение сохранять спокойствие или хотя бы его видимость особенно важно в сложных и нервозных ситуациях.
2: Раки мужчины, вам удается добиться серьезного результата в наиболее приоритетном для вас направлении.
1: Львы женщины, вы собой недовольны, поэтому и успехи не радуют. Чуть позже сомнения рассеются, а настроение улучшится.
2: Львы мужчины, вы проявите редкостную изобретательность, благодаря которой добьетесь своего.
1: Девы-женщины, опыта и знаний у вас хватит, чтобы решить все актуальные вопросы. Не волнуйтесь.
2: Девы-мужчины, ваша резкость в суждениях может сильно наэлектризовать ситуацию вокруг вас.
1: Весы-женщины, возможно, в какой-то момент вы начнете суетиться. Поэтому спокойствие и осторожность во всем – вот ваш девиз.
2: Весы-мужчины, делиться своими планами не стоит, иначе ваши классные идеи тут же позаимствуют бессовестные ловкачи.
1: Скорпионы-женщины, старайтесь быть тактичными и деликатными, чтобы денек не превратился в классическую лотерею.
2: Скорпионы-мужчины, не стоит расстраиваться из-за отсутствия единомышленников. Вы и сами прекрасно со всем справитесь.
1: Стрельцы-женщины, вы хорошо ладите даже с теми, кто совершенно не в вашем вкусе. Обаяние творит истинные чудеса.
2: Стрельцы-мужчины, вы невероятно красноречивы и способны переубедить даже самого запальчивого оппонента.
1: Козероги-женщины, в начале дня многое будет даваться легко, и этим надо воспользоваться, пока есть и желание, и энергия.
2: Козероги-мужчины, очень удачными будут романтические свидания. В качестве альтернативы можно приготовить или купить себе что-то вкусное.
1: Водолеи-женщины, люди, которых вы встретите, приятно удивят вас и помогут сделать то, что раньше казалось немыслимым.
2: Водолеи-мужчины, поторопитесь принять заманчивое предложение. Второго такого шанса может и не быть.
1: Рыбы-женщины, сегодня у вас будет уникальная возможность помириться с теми, с кем до этого вы были в напряженных отношениях.
2: Рыбы-мужчины, очень порадуют общение со своими детьми и возвращение к давнему хобби.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня. Звук поставим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Кошка Карла Лагерфельда не получила обещанное наследство модельера. Об этом стало известно из интервью Франсуазы Кассот. Это бывшая экономка дизайнера, которой он доверил заботу о питомице. Напомним, Лагерфельд скончался в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. И по имеющимся данным, в своем завещании он предусмотрел для Шупит, так зовут кошку, более 1 миллиона евро. Однако с тех пор наследство оказалось заморожено из-за спора с налоговыми органами, которые сейчас не согласны с распределением состояния, и вообще оценивается оно в 195 миллионов долларов. И вот, чтобы обеспечить кошке все-таки достойный уход, экономка, та самая Франсуаза Кассот, была вынуждена нанять адвокатов и подрабатывать самостоятельно. Но не все так просто. По словам женщины, она делает все возможное, чтобы выполнить последнюю волю хозяина. Мол, пока все улаживается, я стараюсь уважать его пожелания, главное из которых, чтобы Шупит ни в чем не нуждалась. Кошке сейчас 14 лет. И живет она вместе с Кассот и ее семьей в парижской квартире, которую, по имеющимся данным, Лагерфельд купил для своей экономки еще при жизни. А еще Шупит, я напомню, это кошка, продолжает появляться во французских рекламных кампаниях, сохраняя модельную карьеру, которая началась при ее прежнем хозяине давным-давно. В 2015 году, например, сам Карл Лагерфельд сообщал, что кошка заработала на съемках около 3 миллионов долларов. Мяу! Возьмите меня, пожалуйста, куда-нибудь.
2: Да, но при этом хорошо живется не только кошкам, но и собакам. Певец Шура купил роскошную квартиру и сейчас занимается переездом в новый дом. Но самое интересное, артист признался, что приобрел жилье ради любимой собаки, своей чихуахуа по кличке Муха. По словам Александра Медведева, ей стало тесно в прежних апартаментах, поэтому он подобрал побольше в нескольких домах от прошлой недвижимости, чтобы питомице не пришлось привыкать к незнакомому району. Эта квартира куплена только ради нее. Я бы так и жил в своей маленькой, уютной, но пришлось купить побольше, чтобы собака носилась где-то куда-то, прибегала, меня радовала, объяснил артист. В новой квартире Муха не будет скучать в одиночестве. Певец занимается поиском для нее пары и планирует заняться разведением щенков. Артист убежден, что желающих будет немало, поскольку чихуахуа, по его словам, одна из древнейших пород, упоминания о которой встречаются еще на фресках времен египетских фараонов. Это лучшая порода в мире. Рекомендую всем, кто думает о домашнем животном, добавил Шура.
1: У меня вот сейчас немножечко дисбаланс. Я не понимаю, кем я бы хотела больше быть, кошкой Лагерфельда или чихуашкой Шуры.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, а завтра пятница. Потолок находится наверху, а пол внизу. В неделе 7 дней. С вами...
1: мастер банальных выражений Алексей Акопов и его верный Санчо Панса.
0: Да, светоч чистого разума Варвара Теодоровна Пивоварова. Значит, ребята, у нас сегодня тема «Наши находки и наши потери». Аленов Макси, радио Ваня называется наш канал. Всем привет из Петербурга. В этом году на работе с девочками решили провести репетицию празднования 8 марта. Короче, нарепетировались. У меня оборвалась цепочка, и мой любимый кулончик на счастье, подковка, потерялась. Конечно же, искали и не нашли. Но через неделю у входа в офис растаял снежок, и бинго! Девочка находит мой кулончик. К счастью, не было предела. Я уж смирилась с потерей. Итог. Это моя подковка на счастье. Она подтвердила свой статус. Всем хорошего дня.
1: Мы как-то раз купили на рынке огромный пульт для телевизора, потому что нам надоело, что маленький все время теряется. Я не совру, он был в полруки. Ну, надо ли говорить, что мы его через неделю потеряли и не смогли его найти. И даже когда мы переезжали с той квартиры, мы все равно его не нашли. А он был прямо огромный. Вот, понимаете, видимо, не наш это был пульт, не то, что маленькая подковка.
0: Да, мистификацион.
1: Да, интересное сообщение от Дмитрия пришло, ну а что, бывает и такое мнение. «Я 3 раза терял голову от любви к девушкам, а потом нашел одну настоящую любовь, это моя жена Катюша, уже 20 лет не спускаю глаз». Чтобы не потерять. Ну, там на Катюше должна не хотеть теряться. Дмитрий, вот если мужчина нормальный, женщина не хочет быть потерянной.
0: Виталий нам написал в Максе: во время прохождения срочной службы в армии в старом общежитии был ремонт. И я нашел чудо-заначку. 3000 современных рублей и монету екатерининских времен, причем серебряную, но потерял через 2 дня. Видимо, потерял монету, а треху все-таки каким-то образом использовал.
1: Что еще раз доказывает, что треха была для него предназначена, а монета должна была достаться кому-то другому.
0: Оказалось, в коллекции какого-то нумизмата.
1: Еще одно сообщение из нашего телеграм-канала «Радио Ваня». На лестничной клетке нашла кота. С виду породистый такой, лысый. Ну и пошла по квартирам спрашивать, мол, чье сокровище? Открыла бабуля на последнем этаже. Я поняла, это их. Правда, бабушка говорит, что это кот моей снохи. А сноха вечно пропадает на работе. А кот царапается, шипит, дерет мебель. В общем, жизни старушке не дает. И вместо благодарности за находку получила я порцию порицания. Пришлось бабульке с неохотой, но этого дьявола обратно домой пустить.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: сердце.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о находках и потерях, и еще несколько сообщений, конечно же, ваших зачитаем. Вот, например, история от Нади Сажиной в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». В 2009 году под Новый год стою я около банкомата. Тогда зарплату уже на карту получали, но не все магазины эти карты принимали. Помнишь эти стародавние времена, Алешка?
0: Да.
1: Поворачиваю я голову и вижу на столе возле банкомата толстый кошелек, а оттуда купюры крупные торчат. Я, знаете, сразу вот этого человека представила, который сейчас расстроился и ищет его. И я побежала искать с этим кошельком главного по залу в банке. Был уже глубокий вечер, нашла только охранника с камерами. Ну и отдала ему, сказав, что обязательно придет человек, который будет его искать. Я не знаю о судьбе этого кошелька, но моя совесть чиста. И, к слову сказать, через пару лет я сама потеряла кошелек. Не то, чтобы там было много денег, но там были мелочи мне дорогие. А спустя пару дней мне его передали. И мелочи, и деньги, и карты на месте. Спасибо добрым людям.
2: Было бы прикольно, если бы охранник стал ее мужем.
1: Да, было бы прикольно, если бы туда еще подложили немножко денег.
2: Обожаю. Юлия в Максе. Дочь однажды потеряла на улице золотую серьгу. Мы уже с ней попрощались, с серьгой в смысле. Ну, братишки, нереально было найти. На следующий день сын катался на велосипеде, упал, а рукой уперся прямо в эту серьгу.
1: Невероятно. А Лира, отец колол дрова. И вот звон топора обметал, и что-то отлетает в сторону. Оказалось, что в чурке была старая серебряная монета, 1 копейка времен Николая. Представляешь, в дерево каким-то образом вросла.
2: Ребята, ну что, давайте к нашему победителю, вернее, победительнице. Зовут ее Карина Землеройка. Пишет Карина в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня хочу поделиться с вами своей страстью, кладоискательством. Это не просто хобби, это целая жизнь, полная неожиданных открытий. За годы, проведенные с металлоискателем в руках, я перекопала немало земли и повидала всякое. Мои находки — это настоящая летопись прошлого, застывшая в металле и глине.
1: Как красиво написано.
2: Я находил литературный талант. Я находила старинные монеты, осколки керамики, рассказывающие о быте наших предков. Однако среди всех этих сокровищ есть одна вещица, которая не дает мне покоя. Это мой первый найденный перстень. Он был совершенно простым. Я нашла его в поле в тот самый день, когда впервые почувствовала настоящий азарт кладоискателя. Этот перстень стал для меня символом моего увлечения, талисманом. Перстень в тот же день был благополучно потерян и не найден до сих пор.
1: И тем не менее, талисманом он стал, Карина, и сегодня, может быть, даже этот перстень приносит вам очередную удачу. Вы получаете подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Партнер розыгрыша — бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Теперь гладкая классика не обязательно. Кольца могут быть разными и уникальными. Сменить дизайн, обновить чувства и выбрать кольца со смыслом можно в пространстве «Вокруг пальца». Санкт-Петербург, Восстание 25, ООО «Ринг». Студио.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: По-любому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь. Не плачь, не плачь.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На двух костромских улицах изменилась схема движения. Россиян предупредили об опасности купания на диких пляжах. Птицы сделали подарок женщине, которая спасла ворону. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На двух костромских улицах изменилась схема движения, пишут СМИ-44. Теперь при движении по улице Магистральной от микрорайона Панова перед перекрестком с улицей Радиозаводской будет не 4 полосы для движения, а 3. Первая пойдет только прямо и направо, средняя прямо, а левая только налево. При этом по улице Магистральной от перекрестка с улицей Радиозаводской в сторону Панова увеличили количество полос с 2 до 3. Кроме того, для тех, кто поворачивает направо на Магистральную с Радиозаводской со стороны улицы Южной, поставили дополнительную стойку светофора. И еще одно изменение. На светофоре у дома номер 53 по Магистральной при движении от Радиозаводской теперь запретили левый поворот. Купание на диких пляжах и в других необорудованных местах может представлять серьезную опасность. Об этом предупредила депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Ее слова приводит газета.ру. Она напомнила, что дно водоема в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, технические конструкции и сильные подводные течения. Дрожжина также отметила, что на диких пляжах нет спасателей и оборудования для оказания экстренной первой помощи. Поэтому, если в этих местах происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается. На то, что водоем представляет опасность, указывает отсутствие официально оборудованного пляжа, спасательных постов, буйков и другой инфраструктуры для отдыха, подсказала депутат. Помимо этого, на диких пляжах установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено». В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать благодарственные подарки от других птиц, пишет Лента.ру. В один из весенних дней жительница Ванкувера заметила, как в водосточной трубе застряла птица. Женщина увидела пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Она отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов: палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
2: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Минобрнауки назвали 4 обязательных для изучения студентами дисциплины. Россияне назвали любимые позы для сна. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать историю на основе российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова приводит газета.ру. По его мнению, единый подход позволит повысить качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Министры считают, что русский язык лежит в основе культуры и играет важную роль в объединении образовательной системы. Кроме того, Фальков отметил, что по поручению президента уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык и государственный». Работу выполнил Санкт-Петербургский госуниверситет, а подготовленные материалы уже переданы в министерство. Важную роль в качестве ночного отдыха играют индивидуальные привычки, в частности, положение тела и скорость засыпания, пишет «Известия». Большинство россиян предпочитают засыпать на боку. Именно эта поза кажется опрошенным наиболее естественной. Почти четверть меняет положение в зависимости от самочувствия, еще 17% спят на животе и только 2% на спине. Однако даже любимое положение не всегда помогает быстро уснуть. 36% тратят на засыпание от 15 до 30 минут. Именно такой временной промежуток, по словам врачей, считается оптимальный. А вот каждый четвертый ворочается дольше получаса, что уже может указывать на бессонницу. Третий из них быстро заснуть мешает неудобная подушка, а 28% матрас. Также некоторые не могут подобрать оптимальный температурный режим в спальне, а другие обращают внимание на напряжение в шее или спине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30-30-23. Код города 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
3: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят, а вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромская область вошла в число лучших культурных регионов. Общественная палата предложила освободить многодетные семьи от налога на туризм. В России начали делать стаканы для кофе из теста с овсяными отрубями. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область попала в шестерку лучших регионов страны по состоянию учреждений культуры, пишет Кострома Тудей. Так, например, с 2019 года местные власти привели в порядок около 200 учреждений культуры. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Культура» в области появились 4 новых сельских дома культуры в поселках Минское, Шолохово, Талица и Завражье. Еще один ДК строят в селе Кузнецово. Кроме того, в мае этого года в Костроме распахнул двери современный центр культуры «Майский». Также в марте регион подал заявки в Минкульт на модернизацию 7 учреждений. Среди них объекты из Шарьи, Костромы, а также Сусанинского, Костромского, Буйского, Нейского и Паназаревского районов. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. С таким предложением выступил председатель общественной палаты по защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова приводят «Известия». По его мнению, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Он отметил, что решение инициативы будет предоставлено уже в этом году, что позволит многим семьям немного сэкономить на летнем отдыхе. Рыбальченко заключил, что это особенно важно, учитывая, что стоимость путевки и размер туристического налога увеличивается из-за большого количества детей. В России разработали установку для производства биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей, пишет газета.ру. Разработчики рассказали, что в отличие от других биоразлагаемых материалов, они устойчивы к высоким температурам и жирам, поэтому такая экопосуда более практична для горячих напитков и жидкой пищи. Технология производства стаканчиков включает следующие этапы: приготовление теста, дозирование заготовок, далее формование и выпечка, а в конце обрезка излишков материала. Самый технологически сложный процесс – формование. Для него был принят за основу способ нагрева объемных деталей с помощью электронагревателей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
4: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромская область станет частью всероссийского РЖД-проекта. В Госдуме подготовят законопроект об оплачиваемом выходном для родителей выпускной. Ученые доказали эффективность меда для тренировок. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего всероссийского проекта «Театральный поезд», пишут СМИ 44. Это уникальный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Более 5000 артистов из 160 российских театров проедут через всю страну на двух составах – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. В нашем городе торжественная встреча поезда состоится на вокзале 24 июня в 12:25. В течение двух дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. Актеры кировского тюза покажут вятские сказки, а воркутинский драмтеатр представит костромскому зрителю спектакль «Две дамочки в сторону Чехова». Из Костромы же поезд отправится 26 июня в Ярославль, а затем в Санкт-Петербург. Депутаты подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускников школы оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов. Его слова приводят «Известия». Миронов отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном. По словам депутата, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Он также подчеркнул, что такой выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний. Употребление меда до и во время физических нагрузок позволяет поддерживать работоспособность организма на уровне профессиональных спортивных добавок, пишут «Известия». Эксперты отмечают, продукт особо эффективен в качестве средства для восстановления. В ходе эксперимента бегуны, которые употребляли медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли преодолеть большую во второй раз дистанцию, чем при обычном отдыхе. Помимо сахаров, мед также содержит витамины, минералы и антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенольные кислоты. По мнению ученых, некоторые сорта меда обладают более выраженными противовоспалительными свойствами, что может способствовать уменьшению мышечных болей после интенсивных занятий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующем. В выпусках Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама.
3: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Светушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: На двух костромских улицах изменилась схема движения. Россиян предупредили об опасности купания на диких пляжах. Птицы сделали подарок женщине, которая спасла ворону. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На двух костромских улицах изменилась схема движения, пишут СМИ 44. Теперь при движении по улице Магистральной от микрорайона Панова перед перекрестком с улицей Радиозаводской будет не 4 полосы для движения, а 3. Первая пойдет только прямо и направо, средняя прямо, а левая только налево. При этом по улице Магистральной от перекрестка с улицей Радиозаводской в сторону Панова увеличили количество полос с 2 до 3. Кроме того, для тех, кто поворачивает направо на Магистральную с Радиозаводской со стороны улицы Южной, поставили дополнительную стойку светофора. И еще одно изменение. На светофоре у дома номер 53 по Магистральной при движении от Радиозаводской теперь запретили левый поворот. Купание на диких пляжах и в других необорудованных местах может представлять серьезную опасность. Об этом предупредила депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Ее слова приводит Газета.ру. Она напомнила, что дно водоема в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, технические конструкции и сильное подводное течение. Дрожжина также отметила, что на диких пляжах нет спасателей и оборудования для оказания экстренной первой помощи. Поэтому, если в этих местах происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается. На то, что водоем представляет опасность, указывает отсутствие официально оборудованного пляжа, спасательных постов, буйков и другой инфраструктуры для отдыха, подсказала депутат. Помимо этого, на диких пляжах установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено». В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получить благодарственные подарки от других птиц, пишет Лента.ру. В один из весенних дней жительница Ванкувера заметила, как в водосточной трубе застряла птица. Женщина увидела пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Она отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных. Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов: палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 4 июня, четверг. Самые преданные и постоянные наши, конечно же, знают, что в эти часы и в эти минуты на радио Ваня, как всегда, игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вы вспомните ее название, непременно позвоните. 325-696, код города 812. И да, сегодня четверг, мультяшный день. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Все, что не убивает, закаляет. Или, может, хватит с тебя? Так ты только тявкни. Отлежишься в медпункте, а?
3: 8 марта отлежусь. Вы меня плохо знаете, товарищ инструктор.
1: Уверен, многие вспомнили, как же называется этот фильм о наших милых четвероногих друзьях. Еще раз напомню номер телефона в студии 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, пожелаю удачи. Давайте играть.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург. Радио

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм», любимый многими четверг, поскольку загадываем мы исключительно мультфильмы. Сегодня, кстати, был достаточно современный, я бы сказал, но прозвучал телефонный звонок с правильным ответом. Дозвонилась к нам Ольга. Здрасте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Ольга. По нашим правилам, по сложившейся традиции, прежде чем вы скажете название этого мультика, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Все, что не убивает, закаляет. Или, может, хватит с тебя? Так ты только тявкни. Отлежишься в медпункте, а?
4: 8 марта. Отлежусь. Вы меня плохо знаете, товарищ инструктор.
1: Итак, Ольга, как же называется этот чудесный мультфильм?
2: «Белка и стрелка. Звездные собаки».
0: Угадал!
1: Точно! Вот про тех самых собачек, которые что сделали?
2: Полетели в космос.
1: Точно! Как вы догадались? Да нет, конечно, все знают этих собачек. Они, конечно, настоящие звезды. Скажите, Ольга, а есть у вас любимый фильм о братьях наших меньших?
2: «Марли и я».
1: Ой, чудесная, чудесная картина. Я ее не вспомнил. Вот если не про наших говорить, вспоминал я, конечно, и Хатика, и Бетховена я вспоминал. Ну, можно что еще? 101 «Далматинец» можно, наверное, вспомнить, да?
2: Да, да.
1: А если из наших?
2: Из наших, ну, безусловно, это «Белый бим, Черноуха».
1: Ой, я иного ответа и не ожидал. Какие очереди в свое время выстраивались кинотеатры? Вот после такого культпохода, я не знаю, может быть, один раз я ее еще потом пересматривал уже в зрелом возрасте. А сейчас, я думаю, не стоит этого делать. Ну, это мое личное ощущение. Потому что, ну, разревусь, что уж тут говорить-то. А я вообще еще помню те стародавние времена, когда были такие названия, как «Скиппи», «Флиппер», «Лесси». Вам говорит о чем-то?
2: Половина, да.
1: Ну, ладно, кто не в курсе, всем расскажу. «Лесси» — это действительно про собачку, про шотландскую колли. «Флиппер» — это был дельфин, а «Скиппи» — это была, извините, кунгуру. Ладно, ударился в стариковские воспоминания. Ольга, спасибо вам за игру. Вам достаются 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский мол. Непременно ждем за подарком и хорошего культпохода в кино. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Просто передаю привет всему городу. Всех с началом лета, детишки, отдыхайте.
1: Спасибо еще раз. Хорошего дня. Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5» «Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Если тебе стало грустно,
5: не забывай меня.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Четвертое место.
1: По одной из них сыр был изобретен случайно. Аравийский торговец по имени Ханан перевозил молоко в кожаном мешке. Под действием жары натуральные ферменты превратили его в плотный сгусток. Так появился первый сыр.
0: Третье место.
1: В «Одиссее» Гомера описывается, как циклоп Полифем изготавливал овечий и козий сыр. А в Древнем Риме он считался неотъемлемой частью трапезы.
0: Второе место.
1: Упоминание о сыре есть в домострое 16 века. Сычужный сыр появился при Петре I, который привез технологию из Голландии. А первую сыроварню по западным образцам открыл князь Иван Мещерский в 1795 году.
0: Первое место.
1: По некоторым свидетельствам, знаменитая картина Сальвадора Дали «Текучие часы» была написана под впечатлением от вкуса сыра камамбер. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка! Ваня! Радио Ваня!
2: Мы ж

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Минобрнауки назвали 4 обязательных для изучения студентами дисциплины. Россияне назвали любимые позы для сна. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей до 18, либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Студенты всех российских вузов будут в обязательном порядке изучать историю на основе российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова приводит газета.ру. По его мнению, единый подход позволит повысить качество преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Министр считает, что русский язык лежит в основе культуры и играет важную роль в объединении образовательной системы. Кроме того, Фальков отметил, что по поручению президента уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык и государственный». Работу выполнил Санкт-Петербургский госуниверситет, а подготовленные материалы уже переданы в министерство. Важную роль в качестве ночного отдыха играют индивидуальные привычки, в частности, положение тела и скорость засыпания, пишет «Известия». Большинство россиян предпочитают засыпать на боку. Именно эта поза кажется опрошенным наиболее естественной. Почти четверть меняет положение в зависимости от самочувствия, еще 17% спят на животе и только 2% на спине. Однако даже любимое положение не всегда помогает быстро уснуть. 36% тратят на засыпание от 15 до 30 минут. Именно такой временной промежуток, по словам врачей, считается оптимальный. А вот каждый четвертый ворочается дольше получаса, что уже может указывать на бессонницу. Третий из них быстро заснуть мешает неудобная подушка, а 28% матрас. Также некоторые не могут подобрать оптимальный температурный режим в спальне, а другие обращают внимание на напряжение в шее или спине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный детектив французского производства, фильм «Вечеринка на вылет». Главную героиню зовут Жанна, и ей предстоит отреставрировать роскошный особняк некой семьи, которая владеет империей по продаже настольных игр. Но вот ведь какая штука. Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, и девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Я ничуть не лукавлю, друзья, получил удовольствие от просмотра этой картины. Сравнений с прекраснейшим фильмом «Достать ножи», конечно, не избежать, но эта вечеринка на вылет тоже весьма и весьма непредсказуем. А так, сходство, конечно, есть. Стилистика персонажей, формат съемки, ну и, естественно, детектив, куда ж без него. В общем, легкая, яркая, незамысловатая комедия, с которой приятно скоротать время. Кино на вечер. Вечеринка на вылет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Еще раз всем привет. Жить я не стала от этих обезьян. Но, слава богу, не у нас дело происходило, и даже не в Бразилии, где их обитает великое множество, а дело было в Индии. Один парень приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и, естественно, привез с собой кругленькую сумму. Но неожиданно своей сумочки с денежками он лишился, потому что ее у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное с традиционными звуками «у-у-у» взобралось на дерево, стало вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнили обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Немало очевидцев, конечно, бросилось на выручку. Все начали поднимать банкноты. Вроде бы никто не прикарманил найденное. Но вы знаете, в результате все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Куда же их заныкала обезьянка? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромская область вошла в число лучших культурных регионов. Общественная палата предложила освободить многодетные семьи от налога на туризм. В России начали делать стаканы для кофе из теста с овсяными отрубями. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область попала в шестерку лучших регионов страны по состоянию учреждений культуры, пишет «Кострома Тудей». Так, например, с 2019 года местные власти привели в порядок около 200 учреждений культуры. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Культура» в области появились 4 новых сельских дома культуры в поселках Минское, Шолохово, Талица и Завражье. Еще один ДК строят в селе Кузнецово. Кроме того, в мае этого года в Костроме распахнул двери современный центр культуры «Майский». Также в марте регион подал заявки в Минкульт на модернизацию 7 учреждений. Среди них объекты из Шарьи, Костромы, а также Сусанинского, Костромского, Буйского, Нейского и Паназаревского районов. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. С таким предложением выступил председатель общественной палаты по защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова приводят «Известия». По его мнению, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Он отметил, что решение инициативы будет предоставлено уже в этом году, что позволит многим семьям немного сэкономить на летнем отдыхе. Рыбальченко заключил, что это особенно важно, учитывая, что стоимость путевки и размер туристического налога увеличивается из-за большого количества детей. В России разработали установку для производства биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей, пишет газета.ру. Разработчики рассказали, что в отличие от других биоразлагаемых материалов, они устойчивы к высоким температурам и жирам, поэтому такая экопосуда более практична для горячих напитков и жидкой пищи. Технология производства стаканчиков включает следующие этапы: приготовление теста, дозирование заготовок, далее формование и выпечка, а в конце обрезка излишков материала. Самый технологически сложный процесс – формование. Для него был принят за основу способ нагрева объемных деталей с помощью электронагревателей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. В новом интервью Кирилл Андреев объяснил, почему он выглядит значительно моложе своих лет. По словам 55-летнего певца, знакомые нередко дают ему не больше 47-48 лет, на что солист Иванушек Интернешнл обычно отвечает: «Ребят, стараюсь». Андреев придерживается определенных правил уже почти четверть века. Артист регулярно тренируется, следит за состоянием кожи и строго контролирует режим дня, стараясь ложиться до полуночи. Кирилл отводит на сон не менее 6-7 часов. Несколько лет назад певец также перешел на белковое питание, полностью исключив углеводы, и в итоге похудел на 10 килограммов. Яйца, мясо и все ушло. Это мой принцип, ребят. Я никому ничего не советую, просто мне комфортно и вес один и тот же держится. Как всегда, берите на заметку.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: «Хотим за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси планируют сыграть свадьбу 3 июля. Источники отмечают, что певица не хочет устраивать торжество с большим количеством гостей. На ее свадьбе должны быть только самые близкие певицы люди. Тейлор хочет оглядеться по сторонам и узнать каждое лицо. Она не хочет, чтобы люди присутствовали там просто потому, что они знаменитости, рассказал источник. Он добавил, что Свифт тайно изучала свадьбы знаменитостей, которые, она считает, ставили статус выше искренности. Одним из примеров стала свадьба принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, где большинство гостей не имели никакого отношения к паре. Тейлор не заинтересована в превращении своей свадьбы в саммит влиятельных лиц. Она хочет праздника, а не мероприятия для налаживания деловых связей, добавил инсайдер. Нужно отдать должное скромности этой прекрасной девушке.
0: Звездный час.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам Ветра. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромская область станет частью всероссийского РЖД-проекта. В Госдуме подготовят законопроект об оплачиваемом выходном для родителей выпускной. Ученые доказали эффективность меда для тренировок. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего всероссийского проекта «Театральный поезд», пишут СМИ-44. Это уникальный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Более 5000 артистов из 160 российских театров проедут через всю страну на двух составах – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. В нашем городе торжественная встреча поезда состоится на вокзале 24 июня в 12:25. В течение двух дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. Актеры Кировского ТЮЗа покажут вятские сказки, а Воркутинский драмтеатр представит костромскому зрителю спектакль «Две дамочки в сторону Чехова». Из Костромы же поезд отправится 26 июня в Ярославль, а затем в Санкт-Петербург. Депутаты подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускников школы оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов. Его слова приводит «Известия». Миронов отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном. По словам депутата, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Он также подчеркнул, что такой выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний. Употребление меда до и во время физических нагрузок позволяет поддерживать работоспособность организма на уровне профессиональных спортивных добавок, пишут «Известия». Эксперты отмечают, продукт особо эффективен в качестве средства для восстановления. В ходе эксперимента бегуны, которые употребляли медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли преодолеть большую во второй раз дистанцию, чем при обычном отдыхе. Помимо сахаров, мед также содержит витамины, минералы и антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенольные кислоты. По мнению ученых, некоторые сорта меда обладают более выраженными противовоспалительными свойствами, что может способствовать уменьшению мышечных болей после интенсивных занятий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
3: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама.
3: Ищите мебель. Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
4: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
7: Радио Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Еще не начал говорить, а уже слюнки потекли. Сегодня праздник, посвященный одному из самых древних и любимых продуктов человечества. 4 июня отмечается День сыра. Именно об этом продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Сыр – один из древнейших продуктов, история которого насчитывает более 7 тысяч лет. Он стал частью кулинарных традиций многих стран, а его производство и потребление связано с множеством интересных фактов и легенд.
0: Четвертое место.
1: По одной из них сыр был изобретен случайно. Аравийский торговец по имени Ханан перевозил молоко в кожаном мешке. Под действием жары натуральные ферменты превратили его в плотный сгусток. Так появился первый сыр.
0: Третье место.
1: В «Одиссее» Гомера описывается, как циклоп Полифем изготавливал овечий и козий сыр, а в Древнем Риме он считался неотъемлемой частью трапезы.
0: Второе место.
1: Упоминание о сыре есть в домострое 16 века. Сычужный сыр появился при Петре I, который привез технологию из Голландии. А первую сыроварню по западным образцам открыл князь Иван Мещерский в 1795 году.
0: Первое место.
1: По некоторым свидетельствам, знаменитая картина Сальвадора Дали «Текучие часы» была написана под впечатлением от вкуса сыра камамбер. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка! Ваня! Радио Ваня!

0: подарки.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Развод, конечно, штука неприятная, но в истории, которая произошла в Соединенных Штатах, и вовсе оказался разрушительным. В буквальном смысле этого слова. Женщина долго собиралась духом и, наконец-то, решилась сказать супругу о намерении развестись. Он ничего не стал говорить, скандалить, он просто уселся в кабину экскаватора, может позволить себе личный экскаватор, и принялся крушить дом, в котором на тот момент они проживали. Слава богу, никто из присутствующих в помещении не пострадал. Женщина, естественно, позвонила в службу спасения, а парень, закончив этот разрушительный ритуал, зашел в остатки дома, собрал сумку и ушел в город, где его, впрочем, быстренько задержали полицейские. Неясно, каких именно результатов добивался обиженный муж, но известно, что сокрушительный инцидент с экскаватором произошел после чрезмерного употребления каких-то там напитков. Видимо, горячительных. Друзья мои, разрешайте конфликты мирно. А еще любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
1: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону. 54-49-49. 2 Волжская, 7.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Президент призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Об этом сообщает РИА Новости. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства, сказал Путин. На заседании президент также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден и попросил правительство обеспечить его финансирование и исполнение. Кроме того, президент призвал открывать факультеты русского языка в федеральных вузах по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро образовательных программ, подчеркнул президент. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй. Гарри Поттера, Очень странных дел, Смешариков, Простоквашино и Чебурашки, поделилась психолог. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Come on.

0: любви.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM».
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Радио «Канал Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам комедийный детектив французского производства. Фильм «Вечеринка на вылет». Главную героиню зовут Жанна, и ей предстоит отреставрировать роскошный особняк некой семьи, которая владеет империей по продаже настольных игр. Но вот ведь какая штука. Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, и девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Я ничуть не лукавлю, друзья, получил удовольствие от просмотра этой картины. Сравнений с прекраснейшим фильмом «Достать ножи», конечно, не избежать, но эта вечеринка на вылет тоже весьма и весьма непредсказуем. А так, сходство, конечно, есть. Стилистика персонажей, формат съемки, ну и, естественно, детектив, куда ж без него. В общем, легкая, яркая, незамысловатая комедия, с которой приятно скоротать время. Кино на вечер. Вечеринка на вылет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Еще раз всем привет. Жить я не стала от этих обезьян. Ну, слава богу, не у нас дело происходило, и даже не в Бразилии, где их обитает великое множество, а дело было в Индии. Один парень приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и, естественно, привез с собой кругленькую сумму. Но неожиданно своей сумочки с денежками он лишился, потому что ее у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное с традиционными звуками «у-у-у» взобралось на дерево, стало вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнили обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Немало очевидцев, конечно, бросилось на выручку. Все начали поднимать банкноты. Вроде бы никто не прикарманил найденное. Но вы знаете, в результате все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Куда же их заныкала обезьянка? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Базовый набор социально значимых продуктов подешевел. На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимает психотерапию как важную часть заботы о себе. Жители России считают лучшим вкладом в будущее крепкую семью и передачу традиционных ценностей молодому поколению. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Базовый набор социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,5%. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что в годовом выражении цены снизились на 18 из 25 продуктов из социально значимого набора. По словам Богданова, в пятерку подешевевших продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48% до 39 рублей за килограмм, свеклы на 47 до 41 рубля, репчатого лука на 42 до 38 рублей за килограмм. Замыкает пятерку белокочанная капуста, цена за килограмм которой снизилась на 41% до 40 рублей. На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии. В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений. За последние три года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. И в завершении выпуска. Жители России считают лучшим вкладом в будущее крепкую семью и передачу традиционных ценностей молодому поколению. Так ответили 54% респондентов. 23% опрошенных хотели бы улучшить жизнь людей вокруг себя. 9% передать профессиональные достижения будущим поколениям, а 8% успехи в творчестве, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия». 11% главной ценностью семьи будущего считают общие интересы, развитие и совместный досуг. Для 9% на первом месте эмоциональная близость и гармония, а 6% особенно ценят время, проведенное вместе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радио «Канал». Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Радио Ваня!
4: Радио Ваня! Ближе!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Без тебя жизнь.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио «Ваня» ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: ближе и роднее.
1: И хочется писать, и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS 77 822 04 от 2 ноября 2020.

0: 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: роднее.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!